0: Минус х на катрор плюс y плюс тет. Хапклаб х плюс 2y на катрор барас а минус z. Бутклаб плюс 2х на фути трет. Плюс хапклаб минус 2 за барас ме. Минус 2 за барас ме. Тупи катор. Бутклаб плюс тет мали y минус 5 за барас ме. Ка барас ме нон.
1: Бесом. Jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.